тончил нихх сармам жүгнир чесэн тин стопчир тунгур мангл тунхв жинчил мепэр чэр тунги сакун пейжи чингэни тина жүгнир тун жүнсүп чэ сакун тэнжүр пейжи ларкэдэ тунваттын жүгнир хсаржир жэркул тин жүнсүп шугуни дарчин дуур шкэдэ тунгур ян мангл тунхм мэптэ чэр тунги гамэн цун гэнсүн кэнгэни тина лобсу тун манчи удотын жерци ишчэ би шапшэ сухо мэнцип шэнча сэвэр харчэн манчуг лаптэнки. Лошэ пуртэйна, лошэ пэн хонхэ мэгцэл ngонжэрши бэр гэмцэн дамби чарчэн чунг мэнпуб дамба. Мэнхэр лошэ пэ гонжэр тэн вчэцэг пэчэчэг мэгцэл ngонжэрши бады, тамэб дунчунг кэ дэнцэм сэлэвью. Да дэнпуни жэпи дэнжэр тэйна, хонхэ мэгцэлэв дэлэн ngонжэр тэвэм, гонжэр корчулэв чэчэн ир дэнпу ёчэн, дали цэнтэ, Rangji chi guanjir chung parin chukpa ting, leishig ting sugkung uchi chani stambu yobba. Abji chi dungyung uf shirci chani donyum shungwi. Lo shabi gamagzil ngonjir shi bar gamangshir stambu ting yu. Rgimki mungum bi nipa mabdan donshu yu ching. Chomri uf shirchung uf stambi ngang uf jachir shin bardi. Yekur uf shirchul ting, rgini leishzil. Jatugum zachul ji la mabdag sunghi chimbu bdan yu. Dinsum uf ji mar uf jenang ka korjig chimbu stopchir tungwa ting. Jenang tengab jechi korjig ni bi mabda xijig bar shkende tengzi. Di chomri wartung ab jachirin duwa ting, chomri ir gemku tibi chirin duwar shkama tibjeri. Jekug sachi che panji mabda tuan shing, dalo nipsung. Tibi ir gemtsin dambi ev jekug sachi laglan gangjuk shtara ting. Shtona lani ting sarpa ni che sachi che panji ngonsul toba. Ar jengu che ab jekjir chomra chimbom zikchin la shkende shtangasibar tungwa. Ar gemku ab jachil ting tuanchil parnon la shkachil sepa. Guanjur korchul lar kende shtungwa chi shi bi, guanjur shtambu yungwar nipa gachin tonu bari.